Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Радио Рокс. Твое настоящее. We'll be right back.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Волны, будешь и не будешь, да я.

0: Радио Рокс.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: нафиг, нафиг, нафиг.
1: Ну да.
0: Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне

0: нафиг, нафиг.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой я

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Необходимо срочно укрепить противодронную оборону на восточной границе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющаяся сейчас в распоряжении вооруженных сил система в основном предназначена для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
4: Помимо такого партнера у нас еще есть общая пятница, в которую мы вас и приглашаем.
5: Да, нам бы попридержать коней, потому что недели щелкают, как орешки. И радоваться тому, что неделя долгая, но разве это можно сделать накануне выходных?
4: Тик-так, 7:04.

0: На этой неделе я рассказывал уже о девушке, которая училась в свое время с моей мамой в университете, у которой было редкое, ну, по университетским понятиям, во всяком случае, по нашим, имя «Идея». И вот то самое имя действительно было редким, а вот имя «Любовь», оно, во всяком случае, у поколения, которое шло вот перед нами или с нами, оно достаточно распространенное, поэтому всякий раз, когда «Любовь» упоминается в том или ином музыкальном произведении или просто в стихах каких-то, любая дама с именем Люба вздрагивает. О, опять меня вспомнили.
1: Ой, да, на самом деле такая интересная тема, имена и времена, потому что вспомните, как звали детей в вашем классе, когда вы были маленькие, там, в школе, и обнаружите, что там совсем не было тех имен, которые
0: Может похвастаться
1: класс ваших детей или внуков.
0: Давайте похвастаться.
1: Стой, Станислав, с днем ангела тебя. У тебя сегодня именины.
0: Ну, в другом календаре, да, ну, актуально
1: все равно. Все равно приятно.
0: Спасибо, что вот и вспомнил. Так трогательно. Блин, че же я без консервы.
1: Не заплатить.
0: Меня зовут Стас Флоренцев, действительно.
1: Меня Алексей Титов.
0: Тоже действительно. Давайте действительно посмотрим, что из себя представляет сегодняшняя пятница. 128-й по счету день года. У нас лето-то уже через 24 дня раз и приходит. Более того, близкое событие. Через неделю чемпионат мира по хоккею. Еще пройдет какое-то количество дней, а именно 34 вот с сегодняшнего дня. И будет чемпионат мира по футболу. Это долгоиграющий проект. Поэтому смотрите, если что, день летнего солнцестояния через 44 дня. Это то, что будет предшествовать Лига и всем другим выходным дням.
1: Да, что касается температуры, то у нас по Латвии за последние 100 лет рекорд отрицательной температуры -5,1 случилось это в 1953 году в Алуксне. Самая же высокая температура была где-то на метеостанции в Курземе. Было в этот день +28,4 аж в 1934 году. Наверное, можно верить, хотя в 34-м году непонятно, какие они
0: кто там... Кто посмел?
1: Кто записывал эти данные?
0: Слушай, мы говорили про вчерашний день с точки зрения лунного календаря. Он был 19-й, как номер у Хельмута Балдриса. Это в преддверии чемпионата мира и посвященный, наверное, вчерашнему заключительному проверочному матчу сборной Латвии по хоккею. Напоминаем, что в 9:25 у нас свои собственные спортивные новости. Вот наше трактование спортивных событий. Ну, а что касательно лунного календаря, вот он, здравствуй, 20-й по счету лунный день.
1: Значит, 20-й лунный день, он хороший, в принципе. Он счастлив ко всяким увеселениям и к хозяйству. В пятницу это нормально. И увеселение, и хозяйство можно выбрать. Пропавшая в этот день скоро отыскивается. Не волнуйтесь, если что потеряете. Но болезни, приключившиеся, не опасны. И это не значит, что надо не беречь здоровье. Еще день хорош для предпринимательской деятельности на грани риска. Меня всегда нравилась эта формулировка. Предпринимательская деятельность на грани риска — это не просто бизнесмен. Это бизнесмен, который готов поставить все, а потом еще чем-нибудь рисковать, например, здоровьем. А в медицинском отношении день связан с кроветворной системой, в частности, с печенью. Нагрузка на печень противопоказана, поэтому, мне кажется, выбирая между весельем и там, работой по хозяйству, можно, в принципе, выбрать и работу по хозяйству.
0: То есть весело работать по хозяйству?
1: Весело работать по хозяйству, не нагружая печень.
0: Слушайте,
1: выводы делайте сами.
0: Ну, а теперь, помимо печени, про другие вещи, которые могут вас смущать, про ваше здоровье поговорим. С нами на этой неделе клиника «Балта», которая готова подготовить ваши ноги к грядущему летнему сезону. Повторяем, у нас сейчас с вами май, а май — это время, напоминает клиника «Балта», когда еще все можно сделать правильно. Ну, большинство-то процедур для ног не дает мгновенный финальный результат. Времечко нужно, поэтому начинаем сейчас эстетически и медицински логично.
1: Да, дерматолог ставит диагноз, назначает лечение и ведет контроль, подолог проводит лечебную обработку, и в клинике «Балта» имеется еще ультрасовременная лазерная платформа «Дека» для эффективного лечения грибковых инфекций при помощи лазера. А еще там, возможно, коррекция ногтей титановой нитью.
0: Ну, чтобы, если с грибком справились, то еще и ногти взять и окончательно, скажем, привести в божественный вид. Высокоэффективный, безоперационный метод, вот эта самая коррекция титановой нити и без деформированного ногтя или коррекции вот этого неприятного позиции,
1: врастающий ногтя.
0: Снимается давление, устраняется боль, уменьшается отек, отек и останавливается воспалительный процесс.
1: Клиника Балта.
0: Подожди, здесь... а еще про лазерную, чтобы...
1: эпиляцию, точно. Если сейчас начинаете лазерную эпиляцию, то к лету все успеваете, и все супер. Причем это не только ноги, это все возможные места, где появляются у вас волосы. В клинике Балта делают это все последовательно и успешно, с хорошо заметным результатом. Бибзнякова, пиши 10, можно записаться через evasilibaspunks.lv или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.

0: Добро пожаловать в пятничный эфир «Шизгары» на Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Праздники и поводы вспомнить сегодняшнего дня. Ну, главное, конечно, событие – день памяти, примирения. День посвящен жертвам Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций предложила когда-то всем государствам, членам системы Организации Объединенных Наций, неправительственным заодно организациям, да и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать 8 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Понятное дело, когда был подписан акт о капитуляции, да. Как раз в европейской зоне как раз еще было 8 мая, а вот в Советском Союзе тогда было уже 9 мая, ну и вот весь мир подмечает 8 мая.
1: Да, ну и понятное дело, 8 мая помимо Дня памяти и примирения, еще и Европейский день победы по вот, вышеперечисленным причинам. Так что с Днем победы! Еще сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Тоже вот такое околовоенное событие. Празднуется он с начала 20 века в честь Жана Дюнана, который родился в этот майский день. Он в середине 19 века впервые по его инициативе стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была создана конференция, на которой, в общем, и создали вот это общество Красного Креста.
0: Если взять, понятное дело, основной повод сегодняшнего дня – это день памяти жертв Второй мировой войны и желание наше, чтобы никогда ничего подобное в мире не повторилось, и чтобы нацизм нигде не воспрял духом. Ну, а еще сегодня по миру отмечаются разные праздники. Они разные по своей, так сказать, какой-то моральной составляющей.
1: И степени серьезности, вот, я бы сказал.
0: Например, День родителей сегодня в Южной Корее, а День актера и актрисы отмечают в Аргентине.
1: Корейцы молодцы. Помните, у них позавчера был День ребенка, когда они устроили в честь детей своих выходной. А потом, вероятно, подумали, ну, где дети, там и родители. Можно и в честь родителей устроить выходной. Заодно будет сокращенная неделя, если он будет выпадать на пятницу.
0: По-разному относятся к траве в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки. В этот день объясню, почему. Потому что День всего произрастающего, то есть день флоры, отмечают в Великобритании. Это и большие деревья, и красивые цветочки, конечно, травушка-муравушка. А в Штатах в это время траву постригли в очередной раз, и вышли люди с клюшками, с хорошей зарплатой играть в гольф.
1: И некоторые из них были без носков, потому что среди вот этих самых несерьезных праздников еще в Штатах придумали день без носков. Хорошо им, когда в Южных Штатах уже давно плюс 30, и вот эти носки, они их и зимой не носят. Уж когда совсем жара, да еще и в гольф пошел играть, тем более сам Бог велел пойти без носков.
0: Ну, учитывая то, что сегодня же у нас весьма прохладно, и кто-то сейчас, услыхав то, что вот Алексей озвучил, сказал: о, елы-палы, а я же как раз носки-то еще не приготовил. Мы приготовили все, и этого будет вполне достаточно для того, чтобы не переключиться на другую волну. Это Радио Рокс, и в Риге 7 часов и 20 минут.
2: Шизгары. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
2: О событиях, которые имеют отношение к 8 мая, в разные годы, в разные века даже и в разных точках земного шара сейчас поведаем.
3: Начнем с эпохи больших открытий. В 1541 году 8 мая испанский конкистадор Эрнандо де Сото первым из европейцев достиг реки Миссисипи, открыв путь к освоению внутренних территорий Северной Америки. То есть не с севера зашли, как викинги, а вот с юга через Миссисипи и оттуда распространялись. И, между прочим, назвали они ее вовсе не Миссисипи, как кажется, а рекой Святого Духа, Рио де Спириту Санто.
2: Ну, конечно, масштабом в реки они тогда были просто очарованы, сказали, нифига себе. Как они ее форсировали, непонятно. А с другой стороны, количество живности, которое, ну, непривычно, скажем, там, для европейца, и опасно даже, по сути дела, для европейца. Ну, в общем, смелый человек оказался Эрнандо де Сото.
3: Надо посмотреть, как кончил.
2: Посмотри, да, все в трудовой книжке написано. Конкистадор, ну, понятно. Английская королева Елизавета I тогда еще подписывает акт о единообразии в 1559 году, тоже 8 мая. Ну, такая серия законов, по сути дела, которые закрепили англиканскую веру, сделали книгу общих молитв, обязательной для богослужений, ну, естественно, там, в королевстве. Да. Акт о единообразии установил обязательное посещение церкви раз в неделю под угрозой штрафа. Ну и мы помним до сих пор, кто остается главой англиканской церкви. Ну, собственно говоря, вот тот, кто и подписал. Ну, то есть родственники.
3: В 1794 году... сейчас улыбку сотру с лица, подождите. По обвинению в коррупции казнен французский ученый, отец современной химии, можно сказать, Антуан Лавуазье. Так случилось, что он был, ну, в общем, как бы человеком активным и участвовал в группах сбора налогов. И как-то на него стуканули и сказали, что он берет взятки, и там уже не было никаких разборов, потому что в те времена гильотина работала...
2: Ну, как, ну, в общем, чисто, работала. Работала, да. Как гильотина, так строго было. И вот, понимаете, прорыв в науке хорошо, а вот коррупция, вот плохо. А вот поди разбери, был ли мальчик, не был ли мальчик. Вот
3: понимаешь, как, когда не молчат гильотины, можно сказать, тогда все могут попасть под вот этот оговор, например, да, и прервется история развития научной мысли вот так вот печально, как у Лавуазье.
2: Жестко. Первый настоящий, ну, во Франции остаемся, дирижабль «Ле Буди» совершил свой первый полет на 37 километров, между прочим, в 1903 году, в этот день. Семейство таких полужестких дирижаблей «Made in France», созданный Полем и Пьером, братьям «Ле Буди», а, ну, как мальчиков могли во Франции называть? Ну, вот, а еще Жан. Жан-Жак или Поль Пьер.
3: Ну, в общем, да. Самое смешное, что в России, в Российской империи, да, испытали через пару лет после этого, ну, как бы на основе чертежей «Ле Буди» свой дирижабль, и как назвали его, как ты думаешь? Конечно же, «Лебедь». А что выдумывать, если как бы вот есть такое название, уже сразу подсказочка такая.
2: Сколько песен там. «Белый лебедь на пруду». Не приземлился не так дирижабль.
3: В 1926 году американцы Ричард Бретт и Флойд Беннет на самолете Жозефина Форд совершили первый авиаперелет над Северным полюсом. Впоследствии эта информация подверглась сомнению и была опровергнута, потому что никто не знал, каким образом можно было доказать, летали ли они над Северным полюсом или просто там где-то полетали и сказали, о, мы видели полюс и так далее. Не могли, не понимаю, почему не могли придумать, что надо было втыкать эти флажки. Просто воткнул флажок на Северном полюсе, и все знают, что ты был на Северном полюсе.
2: Ну, мы же проходили эту мысль с тобой уже. Там,
3: что льдина уходит.
2: Льдина уходит.
3: Ну, нам-то, взрослым людям, понятно, что можно совершенно запросто доказать это. Вот у тебя флажок, если ты его действительно когда-то воткнул на Северном полюсе, ты втыкаешь тут же второй на Северном полюсе и смотришь траекторию, совпадает или нет. И если через какое-то время второй флажок движется в сторону первого, значит, все доказано.
2: Как думаешь, в 1926 году, когда они пролетали или не пролетали над этой точкой, они уже знали, что это просто такая льдина большая? Или думали, а вдруг,
3: да,
2: там...
3: знали.
2: Уже знали.
3: Уже, ну, знали, тогда... все, и как бы и рассчитать все могли точно. Это просто, видишь, когда ты увлекаешься авиацией в начале века, тебе не до этих флажочков, которые ты должен втыкать куда-то там в бренную землю.
2: Слушайте, смотрите, какое красивое имя было у самолета Жозефина. По-нашему, по-наполеоновски. Ну и переносимся опять во Францию. 1950 году обложку нового номера французского журнала для женщин «Эль» именно 8 мая украсила фотография 15-летней тогда еще Бриджит Бардо. Эх. Да. Есть у нас женский журнал в Риге, любимый, в Латвии любимый под названием «Люблю». Красивый, модный журнал для любящих женщин, где есть постоянные рубрики, есть светская жизнь, о чем говорят звезды Латвии, история успеха, психология, женское здоровье и многое-многое другое.
3: Да, ну а вот в майском номере у нас есть откровение Дмитрия Брикоткина, материал про Андрейченко, звезду Мэри Поппинс, которая отпраздновала тут юбилей, между прочим, замечательно выглядит, посмотрите сами. Ну, разумеется, про здоровье, кулинарию и даже гороскоп на май может еще пригодиться.
2: Так что журнал «Люблю» — это наш местный журнал, где всегда можно найти как своих каких-то красавиц, так и увидеть звезд, которые живут в другой стране.
0: Ну... Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Изгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Retais festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: такая вот фантазия была бы. И как здорово, если бы говорили убирать только от смеха, ну или а болеть только за любимую команду. И,
1: или
0: так,
1: за любимую куклу.
0: Вот, я болею за любимую куклу. Круто. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Расскажем вам об изобретениях или каких-то основах, которые изменили нашу цивилизацию. И на 8 мая у нас выпадает событие 1912 года, когда была основана студия Paramount Pictures, которая стала одной из крупнейших и влиятельных в истории кино.
0: Вот как говорил один человек, довольно знаковый в начале прошлого века, важнейшим из искусств для нас является, а он говорил на самом деле и кино, и цирк, но почему-то про цирк не говорят, хотя как бы, ну тоже весьма популярно.
1: Я тебе объясню почему, потому что когда вот этот вот знаковый человек говорил кино и цирк, все имели в виду, что кино это кино, а цирк это вот то, что вы придумали тут.
0: А, может быть и так. Давай вспомним, что история Paramount Pictures начинается с мая 1912 года, когда другое название у компании было Famous Players Film, и основатель, и один из первых инвесторов, это же самое главное, не кто-то придумал, а деньги где Зин? Сразу деньги вот нашли. Адольф нашел деньги, а не боись, народ, Адольф Цукор, вот он был первый и основатель, и первый инвестор, который вот...
1: Придумал концепцию, на самом деле, компании. Он видел, что существующие кинотеатры привлекают в основном переселенцев из рабочего класса, поэтому вместе с партнерами он решил создать первый кинотеатр, в котором будут показывать фильмы для среднего класса. Но, называя простыми словами, он хотел отойти от, как бы сказать, самых востребованных сюжетов и гэгов и, ну, как бы начать снимать звезд, начать снимать что-то такое эдакое для тех, кто побогаче и, ну, хочет какого-то более изысканного продукта. Название Paramount появилось через 2 года, там, после нескольких там трансформаций, слияний, объединений и так далее. И идея была в том, что в картинах будут сниматься ведущие актеры того времени. А потом они еще стали дистрибьюторами федерального масштаба. Мне кажется, что им дало еще больше денег. Потому что тогда же как было? Вот есть у меня кинотеатр в штате таком-то, в районе таком-то. Я для него покупаю фильмы и сам там и кручу. Как буквально в там, ну, в какой-то 50-е годы в какой-нибудь деревне. А понятие дистрибьютора отсутствовало. А вот когда ты покупаешь, значит, какую-то ленту и говоришь: так, все, ребята, отсюда и до Калифорнии этот фильм показываем только с моего разрешения, но самое главное, всем не платим. И тут деньги полились рекой, и Paramount стали расти, как на дрожжах.
0: Ну и сказать, вспоминая то, что было уже сделано, ну давайте так, и Форест Гамп, и Титаник, и Железный Человек, и Мстители, и Терминатор, в конце концов. Слушай, а вот ты последнее, что такое вот смотрел, вот, точно парамаунтовское? Я вот...
1: Я не могу сказать.
0: Смотри, я видел «Новокаин». Это фильм прошлого года. И знаешь, когда я маме своей начал рассказывать сюжет, простите, если так отспойлерю это
1: ничего
0: все дело.
1: Давай.
0: Там, значит, парень с редким генетическим заболеванием, у него абсолютно отсутствует болевой порог, то есть он вообще ничего не чувствует. Он питается только блендированной пищей, потому что если, допустим, он что-то будет вкусное есть и прикусит себе язык, то он его откусит в полном понимании этого дела. И работает он таким клерком в банке, то есть работа с бумагами. И я маме рассказываю про это, говорю: ну понятно, банк будет грабить, а он будет такой супергерой, потому что он более нечистый. Говорю: мам, с тобой неинтересно. Как раз фильм именно про это. И, кстати, там не просто стрелялка получилась, а там такой разворот идет взаимоотношений человеческих, что вот от кого ты ждешь только ми-ми-ми-ми-ми, а оказывается ми-ми-ми-ми, а бу-бу-бу. Вот, как-то так.
1: Ну, в общем, знаменитые актеры в знаменитых постановках, этот девиз Paramount, он существует до сих пор. И когда смотришь на список этих фильмов, вот то, что Стас перечислял, здесь вопросом остается: а есть ли что-то, что я не смотрел из этого списка суперхитов? Но так получилось, что действительно, среди того, что сняли Paramount, почти все хиты.
0: Ты знаешь, почему эта миссия невыполнима, найти фильм, не снятый Paramount? Потому что миссию невыполнимую тоже сняли они.
1: Да.
0: Слушайте, если у вас какое-то время была невыполнимая миссия решить проблему, ну, какую-то связанную с вашими ногами, имеется в виду, там, грибок, ноготь какой-то вросший был, эпиляция, в конце концов. Вот, весна, самое время решить все это дело. С нами клиника Балта, которая говорит, что большинство процедур для ног не имеет такой мгновенный финальный результат. Нужно время, поэтому начинать любую из этих процедур эстетически и медицински логично прямо сейчас.
1: Она считает, весной лазерная эпиляция дает наилучший результат к лету без спешки и без перегрузки кожи. И в клинике Балта для этой процедуры работает инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Это золотой стандарт дерматологии. Ну и помимо этого, обработка лазером способствует омоложению кожи за счет активации синтеза эластина и коллагена.
0: Ну а вот про то, что я говорил с ногтем, с помощью титановой нити, довольно быстро, безоперационно все это сделают. Последовательно, успешно, с хорошо заметным результатом. Без Наукопиша 10, там находится клиника Балта. Легко найти и записаться через evsilivospunks.lv. И номер телефона пригодится. 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара, клиника Балта.

0: Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: этой песней у меня ассоциативный ряд «Квартирники», который мы 2 недели назад делали, где ребята, которые в «Голосе» пели, Наташа, Дима, Клинаева. Вот как Наташка поет эту песню, ух, заслушаться можно в ноль просто. Ну, а я в данный момент от песен перехожу к хлебу насущному.
1: Переходи.
0: Хотел сказать, пожалуйста, в этот момент у нас обычно звучит кулинарно-кондитерская рубрика. Так, в проброс мы вспоминаем, что в мире имеет отношение, конкретно какое блюдо именно к 8 мая.
1: Ну, почему это в проброс? Мы вполне обоснованно говорим, что, ребята, значит, если вы еще ничего не ели, то обратите внимание на кексы. Потому что сегодня день, который называется «Дайте кому-нибудь кекс».
0: Дайте кому-нибудь.
1: Имеется в виду именно кекс вот этот, в смысле выпечку, да? Потому что «Дайте кому-нибудь кекс» в принципе, может восприниматься как угодно.
0: Там, по-другому, сама фраза, если слово «кекс» не произнести, будет по-другому. Дайте кому-нибудь.
1: А еще сегодня день кокосового пирога. И вот это уже никому давать не надо. Это имеется в виду, что съешьте сами. И если будете, значит, сегодня выбирать между кондитерскими изделиями где-то там в меню, обращайте внимание на кокосовый пирог и всем расскажите.
0: Такие не свойственные для нашего региона там изделия, я имею в виду кокосовый кремовый пирог. Кекс-то, понятно, дело, это наше все.
1: Ну, а может быть, его можно заменить просто наличием кокоса в рецепте, то есть как бы выбор тогда получается широкий от каких-нибудь кокосовых там булочек, точнее, булочек с элементами кокоса, заканчивая даже какими-нибудь этими баунти.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После инцидента с дронами депутаты оппозиции потребуют отставки Спруца. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвардс Милтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Дабрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии, компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Превращают ваши ноги в красоту. Ну, а мы здесь на частоте 88,6 голосом превращаем реалии в настроение, ну, а мысль в историю.
6: И не думайте, что пятница и так сама по себе хороша уже, всего хватит. С нами всегда лучше.
5: Доброе Точное утро. Время 8:05 минут.

0: Что касательно похода туда, где светит солнце, главное очки эти солнцезащитные не забыть, потому что такое встречное солнце, ну и, как говорят, уже ультрафиолет такой, что если против солнца будешь двигаться, еще и фейс бы хорошо бы намазать солнцезащитным кремом.
1: Да, и главное не затягивать. Но, в принципе, до темна время еще есть. Потому что заход солнца сегодня в 21 час и 21 минуту. Такие красивые цифры 21-21.
0: Два раза собрал очко.
1: Это, в общем, долго. Вот только подумайте, еще недавно говорили, что там вот наконец-то мы стали просыпаться и не включаем свет поутру, да, а тут солнце уже заходит в 20 минут 10-го.
0: Уловил символизм 21-21-то?
1: Да, конечно.
0: Такой вот прет кому-то сегодня. Смотрите, что из себя представляет сегодняшний эфир. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Это Шизгара для тех, кто впервые, может быть, напоролся на нас. Напоролись, значит, уже никуда не соскочите.
1: Мы тут каждое утро с 7 до 10, в пятницу тоже, между прочим, хотя могли бы себе позволить.
0: Да. Смотрите, у нас до чемпионата мира по хоккею всего неделя остается. До лета 24 дня. Потом лето-то стартует, а еще что-то должно в июне стартовать. А это чемпионат мира, но уже по другому виду спорта, по футболу. И месяц нас не будет отпускать. Лиго 47 дней. В общем, планов у нас громадье. Давайте вспомним о том. Я не знаю, как у тебя сегодня. Я за бортом посмотрел, что происходит. Ну, на кухне стоит термометр, который показывает, как внутри помещение температуру, так и, собственно говоря, аутсайд. Так вот, где-то в минут 5-7 сначала показывало 4 градуса тепла.
1: Потом 3.
0: Потом тоже заметил, да?
1: Нет, у меня сразу было 3.
0: У меня вот...
1: Наверное, я уже смотрел.
0: Типа, вот фиг вам тут получить. Но, оказывается, мы решили вообще не по Риге сегодня, а глобально по стране посмотреть, какие были абсолютные рекорды. И самым прохладным этот день был в 53-м году. Помнишь, холодное лето, фильм 53-го года, а у нас холодная весна
1: была. О, я даже не подумал, смотри.
0: Минус 5,1 было градусов. А я всегда говорил, что Алуксне, к которому я имею непосредственно
1: отношение. Латвийский полюс холода.
0: Да, потому что там бывает так задувает от северных соседей, что мама не горюй.
1: Да, ну а самая высокая температура была где-то на медиастанции в Курземе замечена. В 1934 году, говорят, это плюс 28,4. И мы здесь, конечно, склонны не верить, но что написано пером, то не вырубишь топором.
0: Ну, склоняться при температуре 28,4 там себе дороже будет. Наверное, в то время никто не склонялся, так лежали просто. Пойду горячую, ты не пойду.
1: Нет, в 1934 году люди ответственнее были.
0: Да? Да, не загорал никто.
1: Вот, и к записям в этот дневник наблюдения относились тоже внимательно. Просто так туда бы какие-то цифры не написали.
0: Вы знаете, в дневнике наблюдений наших предков, которые там еще более древние своих предков цитировали, сегодня так называемый Марков день, а на Марка, говорят, небо открывалось, дождь землю тогда кормил. Поэтому вот все, что впитывало тогда матушка земля, потом нас кормила. Все лето, кстати. Кстати, у нас еще есть лунный календарь, который мы озвучиваем в это время.
1: А в который вы можете, конечно, не верить, как и во всю астрологию, но послушать интересно, потому что, может быть, что-то из этого и совпадет с вашим реальным
0: или
1: днем.
0: Или понравится, во всяком случае.
1: Да, 21-й лунный день сегодня, он, как говорит Альберт Великий, счастлив ко всяким увеселениям и к хозяйству. Пропавшая в этот день скоро отыскивается, а болезни, приключившиеся, не опасны. И еще день хороший для предпринимательской деятельности на грани риска, для торговли и заготовки продуктов впрок. А вообще, учитывая, что это пятница, это день веселья в обществе людей, время неукротимого движения вперед, день бесстрашия, добровольной жертвы, отказа от собственности. Вот если все это взять вместе и как-то поместить в персонаж одного, ну, в один персонаж какой-то, да, то получится человек, если и здоровый, то уж, по крайней мере, очень эксцентричный.
0: Я бы сказал, как это тощий альтруист у нас получается. Ничего не жрет, еще от собственности отказывается.
1: А, да, более того, сегодня еще нельзя нагружать печень. Вот так вот. Ну, можно веселиться зато. Почему
0: пропала пятница. Слушайте, ну давайте мы про медицинское отношение астрологов уже рассказали к сегодняшнему 21-му лунному дню, а мы расскажем про настоящих специалистов в области медицины. С нами клиника Балта, и клиника Балта напоминает, что вот весна – это время, когда все для ваших ножек нужно успеть сделать правильно, потому что большинство процедур для ног не дает мгновенный финальный результат, времечко нужно, а вот начинать в мае и стыдно. эстетически и медицински логично.
1: Особенно при грибковой инфекции, где важны контроль и время. Там в клинике Балжа происходит следующим образом. Дерматолог ставит диагноз и назначает лечение и ведет контроль. А подолог, который тут же в клинике Балжа находится, проводит лечебную обработку. И еще здесь имеется ультрасовременная лазерная платформа Дека для эффективного лечения грибковых инфекций, в том числе при помощи лазера.
0: Ну, а еще есть такая вещь, как коррекция ногтей титановой нитью. Настоящая битва титанов. Высокоэффективный, главное, безоперационный метод коррекции. Ну, ноготь врос, а вот там его быстренько титановые нити устраняют боль, уменьшают отек, останавливают восполнительный процесс. В Балте сделают все последовательно и успешно, с хорошо заметным результатом.
1: Клиника Балта, это Берзника, Упиша, 10. Легко найти и записаться также через ЭВС, либо Спункс ЛВ, или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара «Клиника».

0: 8 часов 15 минут. Чего может катастрофически не хватать в пятницу? Какого-то повода, потому что когда, в принципе, все понятно, и с днем недели, и там, с тем, когда обычно развивается, нужен какой-то контекст. Сегодня он вот такой. Сегодня у нас День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.
1: Грустный праздник, с одной стороны, потому что количество жертв, которые принесло человечество во время Второй мировой войны, оно ужасающее. С другой стороны, День победы над нацизмом, а нацизм, он такая структура. Сначала вроде как в одной конкретной стране всем здорово, весело, какая-то национальная идея, мы лучше всех, мы не такие, как все, а потом вот получается то, что получается. И вот это не должно повториться.

0: Но, строго говоря, это вообще не праздник. Это ведь как бы такая памятная дата, День примирения. Это вот именно то, что я сказал, контекст, который мы берем и наполняем этот день, он сразу обретает некий смысл. А что касается праздника, то сегодня Европейский день Победы. А вот это уже можно праздновать.
1: Ну и ООН предложила всем государствам-членам организации системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям заодно, да и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать 8 мая как День памяти всем жертвам Второй мировой войны. Но учитывая то, что когда был подписан немецкой стороной, то есть фашистской Германии, акт о капитуляции, извините, заволновался. На тот момент уже, понятное дело, в Москве было 9 мая, а вся Европа еще... в 8 прибывало, и поэтому вот этот день отмечается именно в этот день.
0: Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня он празднуется в честь дня рождения бизнесмена швейцарского общественного деятеля и гуманиста Жана Дюнана. Он, это по его инициативе в середине 19 века начали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражения, и, собственно, по его же инициативе и образовали это общество Красного Креста и Полумесяца.
1: И важно понимать, действительно, ведь сама символика Красного Креста, она появилась как неправительственная, действительно, совершенно добровольческая организация была.
0: Да, что касается праздников уже менее серьезных, то здесь у нас много интересного, можно развернуться сегодня.
1: Представляете, есть праздник затачивальщиков гвоздей. Ну, лужу, там, точу, вот ходили, когда еще там, не знаю, там, в середине 20 века такие люди, ну, редкий человек... пытался просто, говорит, а можно мне реально только гвоздь поточить? Он говорит, нет, я с малыми формами не работаю. Мне вот подавай что-нибудь там, не знаю, долоток,
0: а ножи мне, в конце. А можно мне килограмм гвоздей? А можно мне их сразу заточить? Прямо на месте у вас заточить.
1: Нет, а у вас гвозди свежие, да? Острые, точеные, да? А если проверю, например?
0: Ну, вообще, мы смеемся, а такая профессия действительно, наверное, есть. Есть такой специалист, и вот веками празднуются там разные профессиональные праздники. День хирурга, день акушерки и так далее. А день точильщика гвоздей не празднуется. Поэтому вот сегодня можем отметить.
1: Если профессиональный праздник еще какой-то затронуть, то за океаном, а именно в Аргентине, сегодня день актера и актрисы отмечается. Ну, получается, творческая составляющая. Не каждый актер и актриса сможет заточить гвоздь самостоятельно. С другой стороны, не каждый точильщик гвоздей сможет на сценических подмостках что-нибудь представить так... Или на экране как?
0: Обратите внимание на Аргентину, да, страна, которая у нас знаменита чем?
1: Ну, танцует
0: первое,
1: сюда,
0: о чем мы думаем, конечно, это же танго. И если они могли бы сделать, может быть, день актера просто. Не имея в виду, что их пара, а они вот все-таки, имея где-то там в подсознании танго, они решили, что для танго нужно двое, поэтому и актер, и актриса.
1: Да, поэтому давайте так, значит, танго, потом Месси, а на третьем месте уже актеры и актрисы. Аргентинские сериалы, кстати, бывают. И вот две страны по-разному относятся к траве. Вот сейчас объясню.
0: Ямайка, в смысле?
1: И... Ямайка, она особенно относится к траве. Это показательное выступление. Ну, а к тому просто вот, что вот зелененькое такое вот за окном. Вообще, в Великобритании сегодня день флоры как таковой. То есть любое здоровенное дерево там с историей, любой маленький побег может сегодня
0: любой
1: быть
0: обладать.
1: Мох, в конце концов, да.
0: Мох.
1: Потому что у них день флоры как таковой, это в Великобритании. А в Штатах сегодня день гольфа. Ну, а какой гольф без газона, это уже...
0: Плохой.
1: Плохой, да.
0: Что за... Или потому что мини-гольф.
1: Слушай, перекликание, смотри, какое действительно идет. Мы от флоры как таковой переходим к гольфам, а гольф еще это предмет гардероба, по сути дела.
0: Да, сегодня день без носков в Америке придумали, и хорошо им там, у них в это время уже жара, поэтому можно ходить без носков. А некоторые в Норвегии, например, еще даже махровые не сняли. Носки, в смысле.
1: То есть три года как одели, так до сих пор у них шлеп.
0: В Норвегии сегодня ночь женщин. Это такой праздник, который норвежские женщины, феминистки, придумали для того, чтобы избавить, наконец, страну от махровых носков и стриптиз-баров. Ну, это реально так. Вот они решили, что 8 мая надо праздновать... Вот этот феминизм.
1: А если кому-то не нравится, то к вам приедет прямо сейчас на лыжах по асфальту норвежская сборная женская по биатлону, и вы сразу полюбите.
0: И закроют ваш стрип-бар, потому что им конкуренток не будет.
1: Вот. И ходите дальше без носков. Вот некоторые поводы сегодняшнего дня. Это Шизгара. Если так получается, что по каким-то соображениям вы покидаете Ригу на время, то слушать нас вы не сможете там в FM-диапазоне на частоте 88.6, но... Любое, там, не знаю, там, гаджет, там, телефон или айпадик какой-нибудь, набрали быстренько радио,

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Есть свои плюсы в короткой трудовой неделе. Вот не успели выйти на работу во вторник, как уже наступила долгожданная пятница. Впрочем, на трафике латвийской столицы это не отражается. Видим привычную картину от 4 до 5 баллов на мониторе, что на балл полтора меньше, чем обычно бывает в это время в другие будние дни недели. Собрались классические заторы на Карле Ульмане Гатве, на участке Лелербе Скалнцема, на Даугавгривас, а также на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. В другой части города тоже привычные пробочки на Густава Земгала Гатве перед Брибе со стороны Восточной магистрали и плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Сменим тему. Ближайшей ночью будут запущены 7 автобусных маршрутов в придачу к уже существующему в аэропорт, который ходит под номером Н-22. С центром города будут связаны все основные районы, включая Межцем, Свецмилгравис, Даугавгриву, Зепникалнс и так далее. Автобусы будут курсировать до конца сентября, исключительно по выходным, в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. На остановках ночные автобусы будут останавливаться только по требованию, в них будут действовать те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте. Так что все только для пассажира. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и будьте на дорогах внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активист» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активист» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Цинтери». Билеты в кассах «Билетс сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс 88.6.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» — клиника «Балта».
2: А ты танцуй, и все. Хотел сказать.
3: И чё?
2: Слушай, ты все, принимай поздравления. Если у тебя день рождения 8 мая, вот, то принимай. С кем же в один день вы появились на свет? Смотрите, Мигель Идальго, мексиканский священник, лидер мексиканской революции. Да. Молодец.
3: Отличный парень был. Андрей Жан Дюнан, о котором мы уже говорили сегодня. Швейцарский филантроп, инициатор создания Международного общества «Красный крест». Первый лауреат, между прочим, Нобелевской премии мира за это в 1901 году.
2: Ну, для того, чтобы эрудицию проявить, да, в принципе, тут и догадливость подскажет, когда говоришь. Как вы думаете, кто был человек, откуда был человек, который придумал «Красный крест»? Ну, конечно, швейцарец. Поэтому, когда шутки идут, это страна «Красного креста».
3: А я даже не подумал, да, ведь действительно...
2: Просто...
3: Что у швейцарцев на уме, можно сказать?
2: Конечно, шоколад, банки и Красный крест.
3: Да, и ножички с Красным крестом.
2: Помнишь, в детстве была такая рубрика по телеку
4: «Сегодня вечером Фернандель».
3: Нет.
2: Не застал, что ли, такое? Ну, была такая.
3: Фернандель, я помню, самая лошадиная улыбка Франции. Мне в детстве нравилась эта фраза.
2: Кстати, да. Ну, по-настоящему его звали Фернан Жозеф Дезире, а он киноактер-комик и обладатель той самой лошадиной улыбки, как вот все коневоды сказали бы. Да. Наш человек, во всех
3: отношениях. В 1904 году родился Борис Ливанов, актер и режиссер. Не тот Ливанов, который Карлсон и
2: который постарше.
3: Шерлок Холмс, который постарше, да, который депутат Балтики, крейсер «Варяг»
2: и многие другие. Роберто Россолини, тоже, по сути дела, глава династии творческой, итальянский кинорежиссер, супруг Ингрид Бергман. И уже этим все сказано. Ну, и отец, конечно, Изабелла Россолини. Представитель неореализма, ну талантище, что и говорить.
3: Да. Ромен Гари родился в этот день в 1914 году. Французский писатель, говорят, еще сценарист и кинорежиссер, но еще и дипломат. К тому же автор двух гонкурских премий, потому что их две не дают, но он вторую получил под другой фамилией. Вообще,
2: хитер!
3: Вообще, кстати, говорят, что... Ну, не говорят, вы увидите, что про Гари... Говорят, что он родился 21 мая. Почему так? Почему мы говорим 8-го? Да потому что он родился в Вильно. А Вильно тогда жило по юлианскому календарю, соответственно.
2: И с другим составом государственным тогда тоже в город Вильно прибывал. Дэвид Аттенборо, британский зоолог, натуралист, автор телепрограммы о животных, писатель. Помнишь, «Живая планета» — это его детище. Вот люди дорогие, 100 лет ему сегодня.
3: Да, такой, проще говоря, Сенкевич и Дроздов в одном лице. А может быть, как бы их учитель, потому что давным-давно он начал свои программы и, в общем, до сих пор не успокоился.
2: Благодаря его, собственно говоря, харизме, Сенкевич стал делать многозначительные паузы, а Дроздов стал приучать хомячков, собственно говоря, совершенно их не боясь при этом. Кого еще вспомним?
3: Вспомним Анатолия Васильева, театрального режиссера, гуру, я бы сказал, про которого все говорят исключительно с уважением и рассказывают, какие замечательные истории он им поведал.
2: Попробовали. Еще другой режиссер, но кинорежиссер, Юрий Мамин, если кто это помнит. «Окно в Париж», «Праздник Нептуна». Это же комедии, между прочим, которые обалденные, запоминающиеся, с минимальным бюджетом, потому что вот, да, понятное дело, может быть, по картинке они сейчас уступают современному кино, но «Окно Париж», ну, бомбяло, там, когда Ургант старший, который кричит: «Демьят, я родину люблю, то ты меня только-только туда засуни». Если кто-то не видел, пересмотрите.
3: Слушайте, и еще у нас сегодня день рождения у Валерия Тодоровского, кинорежиссера, продюсера, ну, как бы там, первое, что в голову приходит, это «Стиляги», но еще огромное количество фильмов.
2: Ну
3: и
2: что?
3: Получилось так, что у нас только мужики сегодня.
2: Слушай, ну да, милые дамы, это не какой-то сексизм. Так получилось просто, и вот 8 мая вот из таких узнаваемых персонажей только мальчики рождались. Но, милые дамы, девушки, для вас же есть журнал «Люблю». Там всегда вы красавицу какой-нибудь на обложке получите. С другой стороны, в этом журнале красивом, модном, для любящих женщин, со светской жизнью, со звездами Латвии, с историей успеха, в конце концов, с психологией. Что...
3: С гороскопом, конечно.
2: Вот, да. Куда дама без этого? Поэтому с нами в сердце, конечно, журнал «Люблю». Ну и с нами желание поздравить с днем рождения всех тех, у кого первые цифры персонального кода — это 0805. Ну а дальше додумайте сами.
0: «Шизгара». Твое лучшее утро

0: Мансгара.
1: Решим все, кроме погоды.
0: Реклама.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Воду лить не будем, сейчас поговорим про патент. Патент имеет отношение, кстати, к жидкости.
1: К жажде.
0: К жажде, по сути дела. Привет, жаждущие новостей. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И что касается этой жидкости, то это, пожалуй, известная каждому жителю планеты жидкость. Называется она Кока-Кола. Она именно была запатентована 8 мая 1886 года.
0: What's your name, doctor? My name is Pemberton. Pemberton? No, Pemberton. Pemberton? Это какой-нибудь, знаешь, там...
1: Индус,
0: судя который по моему акценту,
1: это получается индус. Джон Пембертон, полковник отставной, создал свой рецепт, который, как он утверждал, исцеляет от импотенции и от расстройств нервной системы.
0: Да.
1: И на нее можно перейти тем, кто пристрастился к морфию. Потому что, на самом деле, Пембертон, раненый во время гражданской войны в Штатах,
0: так получилось,
1: пристрастился к морфию и пытался с этим бороться. И придумал алкогольный напиток, который назвал Пембертон French Wine Coca.
0: Коллеги ему говорят, коллега, подождите, у вас же зависимость. А ты докажи!
1: Вы же наркоман, они ему говорят.
0: А ты видел? Нет, никто же
1: не видел. Он говорил, я давно уже чист, я борюсь с этим, я придумываю средства, которые позволят всем остальным с этим покончить. Значит, тогда был очень моден французский напиток, который назывался Мариане, такое французско-корсиканское вино из листьев коки, но его рецепт дополнительно включал еще африканский орех кола, в смысле пембертонский рецепт, да, источник кофеина. Ну и потом случилось так, что в Атланте запретили алкоголь, и Пембертон как раз ответил своим безалкогольным, при этом тонизирующим рецептом. Дальше была история следующая. Он начал продавать это в виде густого сиропа от головной боли. В состав него входили вот эти все вышеперечисленные ингредиенты: листья коки, кола, кофеин, сахар, разумеется. Но какие точно вообще ингредиенты, это секрет до сих пор. И Пембертон выставил лекарственное средство в своей аптеке на продажу за 5 центов за стакан. Вот так вот в аптеке в Атланте начали продавать Кока-Колу. А название препарату дал его друг. И дал его друг по имени Фрэнк Робинсон. Он владел каллиграфией, поэтому тут же нарисовал еще и логотип Кока-Колы.
0: Ну что ж, давайте порадуемся за успех Пембертона, у которого были настоящие друзья. Первый год выручка от продаж составила всего $50, потом популярность напитка росла, так как получаемая аптекарем прибыль росла. Ну, потом так получилось, что не стало Пембертона, про судьбу друга не скажем, но у Пембертона была семья и вдова. Вдова приходит, говорит, продает права на производство колы за 2300 баксов. Ну и в 1892 году обладающий правами господин Кенвер основывает знаменитую Coca-Cola Company. Вот через год предприимчивый владелец зарегистрировал товарный знак. Чего так поздно, не знаю. Ну и в начало 20 века оборот компании составлял уже по тем временам безумные деньги, $120 000.
1: Ну и родственники, я думаю, тоже не, в общем, как бы особо и пожалели о том, что такой успех был у нового владельца бренда.
0: Видите, люди, которые медики по образованию, они плохому не научат. Кстати, про медиков. С нами клиника Балта. Весна — это не про срочно, нужно что-то делать к лету, а это про время, когда еще можно все успеть сделать правильно. Вот, например, посмотрите на ноги. Ну, там же есть многие проблемки. Там и с ногтями проблемки, грибок может быть где-то. В конце концов, эпиляция нужна. Большинство процедур для ног не дает мгновенный результат. Нужно время, поэтому начинать сейчас, в мае, эстетически и, главное, медицински логично.
1: Ну, например, начатая весной лазерная эпиляция дает наилучший результат к лету, а без спешки и без перезагрузки. А в клинике Балта для этой процедуры используется инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Это золотой стандарт дерматологии сейчас. Помимо этого, есть обработка участков кожи во время эпиляции, улучшает текстуру и тонус кожи и способствует омоложению за счет активации синтеза эластина и коллагена.
0: Ну и, кстати, лазерная процедура надежно, безопасно уберет волосы не только с ног, но и там, где вы их не хотите больше видеть. Не забывайте о том, что еще есть титановая нить, которая поможет решить проблемы ваших ногтей, вот которые вросли куда-то глубоко, причем делаются безоперационно и довольно быстро. Клиника Балта. Здесь последовательно и успешно решат любую проблемку. Пижника у Пиша 10, легко найти, записаться evslibospunks.lv. Ну и телефон, звоните прямо сейчас, 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Да, друзья, уже сегодня вечером в 17.15 подводим итоги очередной зачетной недели акции пилотов, а лучшему участнику по итогам вручим призы. Набор качественных и уникальных по своим свойствам омывателей, а также красивую майку с логотипом микс-медиа-группы. К дорожной обстановке. На мониторе 6 баллов, наслаждаемся погодой и в какой-то мере пятничным трафиком. Он как минимум на балл ниже, чем другие дни трудовой недели. В любом случае, заторов сегодня поменьше и они покороче. Тем не менее, на основных и популярных направлениях пробки еще «Будь здоров», самая крупная на въезде в город со стороны Бауского шоссе. По совокупности вместе с Валтлаучи здесь можно оставить от 25 минут, а также есть несколько заторов от 10 минут, например, на Карля Ульманегатвы в сторону центра или на Круспилс в направлении моста Славу. В общем, нормальная дорожная обстановка, главное, сами будьте внимательны и соблюдайте ПДД. На эту тему послушаем сообщение от нашего пилота Валентина Юсина в завершении выпуска. На этом о движении пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого трафика и хорошего дня.
2: Всем привет. Илгавская трасса в Яуну-Ону. В сторону Илгавы стоит фоторадар. Будьте осторожны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге проведут дезинфекцию водопроводов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Ригас Уденс будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работы.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений, будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей. Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, у моря до плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Как же все у нас профессиональненько и надежные партнеры, и мы с Алексеем, которые готовы вам скрасить это утро.
6: Если вы только что присоединились, с добрым утром,
5: привет.
6: Присоединился уже давно, продолжаем, еще время есть, хорошего

0: большом ассортименте Fender и Stratocaster представлены в коллективах, которые украшают собой частоту 88.6. Это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Я думал, ты скажешь про то, что они представлены в каком-то магазине, и уже подумал, интересно, какой из магазинов он выберет. Между прочим, весна, сезон подарков, разумеется, там кто-то школу заканчивает, кто-то, у кого-то дни рождения, и Fender и Stratocaster вслед за группой «Бригады подряд» отличный подарок, не скупитесь.
0: Сейчас расскажем, когда и что вам может пригодиться в ближайшее время, не обязательно же гитарами едиными. Смотрите, у нас через неделю открытие чемпионата мира по хоккею, там вам друзья понадобятся, надежные, с которыми вы будете у телеков залипать. Кстати, с этими же друзьями можно залипнуть чуть позже и надолго, 34 дня и стартует чемпионат мира уже по футболу. Лига 47 дней. Сами знаете, что вам понадобится на лига. Тут уже советы не нужны. Ну и еще что. И, пожалуй, и давайте вот про сегодняшний день поговорим. Потому что хорошо, что вот плюс 3, плюс 4 было в 6 часов утра, когда мы собирались выезжать вот к своему рабочему месту. Потому что температурные рекорды, которые были установлены в Латвии, то есть никто не стремился их установить, просто синоптики зафиксировали. Вот это были рекордища. Валуксне. Полюс холода наш латвийский. Минус 5,1. Холодный не летом, а холодный маем 53-го года.
1: Да, ну а в Курзьме, где-то на метеостанции в северной части этого региона, в 34-м году прошлого века, было плюс 28,4. Чему даже верить не хочется, потому что слишком уж большая температура для мая. Но раз зафиксировали, значит было.
0: А знаешь, как зафиксировали?
1: Да.
0: У синоптика, знаешь, как носяра обгорел тогда? Потому что солнцезащитным кремом не пользовался. Кстати, говорят, что сейчас ультрафиолет, который в большом великолепии присутствует, тоже такой уже себе опасненький, поэтому...
1: Да, он всегда, в общем-то, опасненький, не только в этом году, они просто всегда это говорят для того, чтобы побольше продавать своих, значит, солнцезащитных кремов.
0: Смотрите, люди, которые даруют нам информацию астрологического характера, они, ну, вот, в всяком случае, те, от кого мы получаем, они от нас ни копейки не получили, ни центика.
1: Но... А они вообще так работали, знаешь, что расскажу всем, найдется всегда кто-нибудь, кто заплатит за какой-нибудь индивидуальный прогноз.
0: Или там я вкинул вам в проброс информацию, а вы уже сами разбирайтесь, как она вам там пригодится, пригодится ли...
1: Вообще.
0: Слушай, смотри, какое опять совпадение магическое цифр.
1: Да, у нас сегодня первый лунный день.
0: Подожди, ну сразу взял и...
1: Да, ну подожди, ну хорошо.
0: У нас закат сегодня в 21:21. То есть раз очко, два очко, и тут бы еще и третье, а третье у нас астрологи притащили.
1: А что слил-то? Я сказал 21 лунный день, а ты мог сказать, да, вот смотри, а еще у нас 21:21. А какая разница, какую из этих 21-дняток начать первый? Значит, действительно, 21 лунный день сегодня, он хорош для увеселений и для работы по хозяйству. Как-то надо это сбалансировать. Ну, наверное, сначала по хозяйству, а потом веселиться, как говорили бабушки, сделай дело, гуляй смело.
0: Или пропавшая. Или работай с песней.
1: Нет, смешивать не надо.
0: Не надо, хорошо.
1: Пропавшая в этот день скоро отыскивается, а болезни, приключившиеся, не опасны. Хорош день для предпринимательской деятельности на грани риска, для торговли, заготовки продуктов впрок.
0: Слушай, вот когда это пропавший вон и день скоро отыскивается, и те, кто там, ну, там супруга говорит, Леш, а иди поищи, вот где у нас. А что искать? Само отыщется, и там, и раз, и потом всплывет. Ну, как бы так.
1: Ну, можно и на это надеяться. Тоже, да. В общем, день веселья в обществе людей. Время неукротимого движения вперед. Это 21-й лунный день.
0: Так.
1: День бесстрашия, но при этом еще отказа от собственности, упорство в достижении цели. И вообще он связан с кровотворной системой. И медики говорят, не надо нагружать печень.
0: Слушай, а если тебе три позиции выбрать, предложить, а ты выбираешь, ты бы что сегодня? Упорство в достижении цели?
1: Нет.
0: Отказ от собственности?
1: Нет.
0: Добровольная жертва?
1: Нет.
0: А больше ничего не было?
1: Предпринимательство на грани риска и веселье в обществе людей.
0: Представляете, предпринимательство на грани риска. Такой, значит, цирк как таковой у нас. Из Эпсент раз на...
1: Наперстки.
0: Нет, и тут по предпринимательству на... Еще, это очень хорошо. Там и навалять могут.
1: Я не знаю, я когда вижу вот это предпринимательство на грани риска, я только о наперстках и думаю, потому что если ты имеешь в виду там какие-то три
0: вот,
1: в цирке
0: вот,
1: за деньги.
0: Я думал, знаешь, а что в цирке?
1: Ну, это искусство.
0: А представляешь, так по Лунапарк ездит этот голландский, по этим всем городам и весям. А у нас приезжает канатоходец Титов. И все, Титовс, канатоходец.
1: Это искусство. Знаешь, Титов, когда канатоходец, это искусство.
0: Так ты ж за бабки будешь это делать.
1: Но все равно искусство. Но ты, искусство значит, не бывает бесплатным.
0: Предприниматель на грани
1: предприниматель
0: риска.
1: Предприниматель — это тот, кто притащил Луна-парк с...
0: Подожди, тогда я буду предпринимать.
1: С проблемными каруселями. И на грани риска тогда это те, кто пришел и отдал свои деньги.
0: Может быть,
1: но это не предприниматель, это непонятно, кто зарабатывает. Но, в общем, как бы, вы понимаете, день сегодня абсолютно точно необычный и может оказаться и веселым.
0: Сказали мы о том, что лето не за горами, к лету нужно подготовить все, а клиника Балта напоминает, что начнут смотреть, конечно, какие ваши ножки, когда придется все оголить. Весна – лучшее время для того, чтобы все сделать правильно, потому что большинство процедур для ног не дает мгновенный финальный результат. Времечко нужно. Поэтому начинать в мае – это эстетически и медицински логично.
1: Особенно при грибковой инфекции, где важны контроль и время. Дерматолог в клинике Балта ставит диагноз, назначает лечение, ведет контроль, а подолог проводит лечебную обработку тут же. Причем в клинике Балта имеется и ультрасовременная лазерная платформа ДЭКО для эффективного лечения грибковой инфекций при помощи лазера.
0: А еще в клинике Балта коррекция ногтей титановой нитью. Такой высокоэффективный безоперационный метод коррекции, который ну вот врос ноготь или деформировался. Вот его очень быстренько и безоперационно уберут.
1: Да, значит, клиника Балта, записывайте. Берзника, Упиша 10. Легко найти и записаться можно через evaslibespunkts.lv, ну или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
2: Естественно, мы не можем обойти главный повод сегодняшнего дня – День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций предложила всем государствам-членам организации системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать 8 мая как День памяти всем жертвам Второй мировой войны.
3: Ну и, разумеется, логично, что сегодня Европейский день Победы, который так и называется VA Day, между прочим, в англоязычной транскрипции, который празднуется именно сегодня, потому что 8 мая подписали акт о капитуляции.
2: Тогда по европейскому времени. А еще Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца тоже повсеместно отмечается. Связан он с тем, что

0: честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля, гуманиста Жана Дюнана, который родился в этот майский день. Мы об этом сегодня много раз говорили.
1: Да, и он был инициатором вот этих добровольческих отрядов, которые спасали, отрядов медиков, медсестер, которые спасали на поле боя, как бы еще в середине 19 века. А потом он же и инициировал создание общества Красного Креста и Полумесяца.
0: Вот говоришь о какой-то преемственности одного повода, на следующий день отмечается что-то с этим связано. Помнишь, во вторник, по-моему, у нас был Всемирный день без диет, когда можно было есть все, что угодно. И вот как-то народ так, ну, как разошелся, расходился. А потом в среду сразу вышел этот тортик, который можно было без повода купить самому себе. Связано. Вот мы отметили, что у японцев, у корейцев на этой неделе был День детей.
1: Да, и у корейцев причем выходной. Да, а сегодня у нас преемственность в том, что сегодня день родителей, причем там же, в Корее.
0: Получается, вот, а детки, которые получили выходной, ну и для своих родителей тоже, провели отличное время, не учились. Говорят, надо же спасибо кому-то сказать. Кому? Педагогу? Да нет, почему? Родителям, конечно. Да, и вот они, родители, говорят, папа, мама, да если я в другой стране.
1: Хитрые, потому что они не ходили не в тот день, когда у них детский день выходной, и когда родительский день. Хотя родительский день, между прочим, не выходной, несмотря на то, что праздник.
0: Два профессиональных праздника в разных странах сегодня отмечаются. Кое-где, нет, в нескольких странах сегодня день затачивальщиков гвоздей. Причем, посмотрели, да, это не фейк, реально вот целая профессия была. Понятное дело, индустрия, которая сейчас эти гвозди штампует, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Но бывают ситуации, в которых вот те самые люди, которые, а ну-ка, дай-ка мне этот гвоздик, он еще выживет, я еще и вот дам ему возможность. Вот.
1: Здесь важно, что это подход, который заключается в том, что не надо каждый раз покупать что-то новое, можно еще и бережно относиться к старому, тем самым помогать родине, значит, беречь что-нибудь там, железо. Опять-таки, или энергию.
0: Энергия разная. Энергия производства того самого гвоздя потребовалась реально, а потом энергетика, которая переносится. Ведь этот гвоздь,
1: о, да,
0: когда-то был там, вот папа Карло, помнишь, у него этот гобелен, да, да, да, пастушка висел, из которого потом, не пастушка, конечно, там этот очаг был нарисован.
1: То есть ни одного гвоздя в помойку. Все старые вытащили, заточили и используем дальше.
0: Ты еще дальше пойди, скажи. Если у вас сортировочный стоит контейнер, в котором только металлический, и если я, соседи, увижу, что вы туда какую-нибудь хрень выкинули тогда.
1: Контейнер для гвоздей. Ты когда забивал последний раз гвоздь?
0: Последний раз гвоздь, об этом знает моя жена, а она знает, когда я забивал гвоздь. Да. Нет, не точил.
1: Новый купил?
0: Я, знаешь, одно могу сказать. Когда по прошествии, не знаю, там, 8, а может быть, там, 10 лет, я вбил свой первый гвоздь, все подруги были оповещены, а мой-то гвоздь, вот этими ручищами. Он не только там бала-бала-бала, боже, там, языком, там, вот тут, смотри. Вот. Ну, а ты?
1: А я в основном саморезы вкручиваю.
0: Ага.
1: Ну, то есть, нет, гвозди недавно забивал, там какие-то приходилось.
0: Фортепиано чинил?
1: Тоже новые покупал, каюсь. Старые не вытаскивал. Здесь надо было задать друг другу вопрос, ты когда последний раз гвоздь вытащил и заточил? В общем, сегодня день затачивальщиков гвоздей. Давайте, пусть это будет метафоричным праздником. Понимаете это как хотите.
0: Не упрямьтесь. Кстати, насчет упрямых. Сегодня Всемирный день осла. Это животное, которое на своих полотнах, между прочим, и Рембрандт, и Врунали, и Лансир. Ну, благодаря упоминанию в одном из сюжетов Библии появился этот афоризм. Валаамова ослица.
1: Да, я помню осла у Хаджина Средина. Он, правда, называл его Ишак, но, в общем, как бы, мне кажется, это очень близкородственные породы.
0: Слушай, ну а у каталанцев символ-то вообще региона это осел. Вот. А, и Демократическая партия США не при Трампе будет сказано.
1: Да, но, наоборот, при Трампе было сказано, потому что, знаешь, то, что у них осёл эмблема.
0: Он просто не любит, когда упомянуют вообще. Нет такой партии.
1: Но для нас, конечно, главный ослик это ИА-ИА, тот самый главный осел из нашего детства.
0: Грустный
1: из
0: такой, которому подарили... А, два осла, и там, и там.
1: Подожди, осел из бременских музыкантов.
0: Это просто один осел? Безымянный, он там, да. Он рок-звезда.
1: А это один и тот же человек. То есть один и тот же осел мы имеем в виду. Потому что сначала он был этим грустным осликом с Винни-Пухом и Пятачком. А потом он вырос, кто-то ему подарил Fender Stratocaster, как пели в гитарном подрезе. И связался он с рок-группой.
0: Ну, а у нас впереди новости спорта, кстати. И в связи с этим хочется отметить, что вот хоккеисты, они, знаешь, такие, они, мы же бруталы, мы морды друг друга бьем, если что. У нас всякие орлы, там хищники какие-то нарисованы. А футболисты, они как бы... А мы так с голыми

0: Настоящее. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор «Факум», крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
7: Radio Rocks.

0: На 9 часов 29 минут, что-то я сказал, через 5 минут там спортивные новости, сами затянули.
1: А сейчас будет умное кино, от которого обхохочется.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
0: Ну давайте, давайте ждем.
1: Давайте ни слова про шахматы сегодня и про снукер. В последнем проверочном матче перед чемпионатом мира по хоккею в воротах нашей сборной оказался Кристер Гудлевский. Ну что оказался, не случайно, ему доверили. И ближе к середине первого периода распечатал эти ворота человек. Ну какая вот приходит норвежская фамилия такая?
0: Амундсен.
1: Имя такое, Йохан, знаешь, вот.
0: Йохан, да.
1: Его зовут Йоханнес, а фамилия Йохансен. Иван Иванов, Магомед Магомедов. Ну, в общем, такой. Потом норвежцы закрепили успех 2-0. Наши успели сравнять и даже вышли вперед, но основное время матча закончилось 3-3. И потом по нулям ни одной шайбы не было заброшено в овертайме. И началась серия буллитов. Досадная ошибка Балцерса чуть не повлияла на дальнейший расклад в них, в буллитах. Но потом Вилманес, герой предыдущей игры, и Красенбергс сделали серию победы для нашей страны. Помнишь первый вот контрольный матч, когда австрийцы приезжали? И
0: да.
1: Вот второй матч, когда играли, запланировано было, что после основного времени, нам Виталенс Харрис рассказывал,
0: да,
1: будет сыгран овертайм по-любому, а потом зрители понаслаждаются серией буллитов. Так вот, вчера непланово получилось. Получается, что после вчерашней игры зрители получили и овертайм, и вот буллиты на бис. Чемпионат, если что, мира пройдет с 15 по 31 в Цюрихе и Фрибуре, он же Фрайбург, в Швейцарии. Ну а теперь про футбол. В Лиге Европы дорога на Стамбул, там же будет финал. И хозяева двух вчерашних матчей решили отыграться. Фрайбург воспользовался красной карточкой Браги, забил уже сразу два в первом тайме. Ну и вообще матч вчера закончился 3-1. Нужно отдать должное, вот в конце первого тайма Брага могла реально забить. Представляете, люди играют вот всю игру в десятером после против 11. И они старались. И в меньшинстве несколько раз у них были моменты. И были стандарты, когда не на последних там секундах, минутах матча, когда вратарь уже прибегал, вратарь именно Браги, и помогал разбираться. Туда смело играли. Ну вот, Фрайбург впервые в истории выходит в финал. Кстати, будет отдуваться завет немецкий футбол вместе взятый во всех кубках, потому что больше немецких клубов там не осталось. А потом-то что было? Потом болельщики прорывают и оцепление, и даже вот какие-то эти рекламные плакаты. И... Но как же они корректно поступили? Они выбегают туда, и такие там полтора десятка полицейских смотрят на них в касках. Ой, блин, ой, а это как? А я тоже за Фрайбург болею, между прочим. И народ так постоял, пообнимался буквально там несколько минут, потом, ну ладно, нам пора на хаус. И все ушли. Вот организованные люди, не то что ПСЖ.
0: Некогда.
1: Да, да, там. Теперь про Астон Виллу. Она, в общем, просто-напросто уничтожила Ноттингем Форест 4-0 вчера. И каждому забитому мячу там вот на одной ложе, в одной из лож показывали, аплодировал принц Уильям. Вот и так финал. Астон Вилла на радость принцу Уильяму с Фрайбургом будет встречаться. Лига конференции, полуфинальные матчи. Кристал Пэлас уверенно пробился в финал, повторно обыграв Шахтер у себя в Лондоне. После гостевой победы на нейтральном поле в Кракове англичане закрепили успех дома 2-1. Теперь общий счет 5-2. Ну а параллельно Страсбург как будто вообще забыл выйти на игру с Рай Валикана. А мы с тобой говорили, что у Рай Валикан это вообще какой-то сюрприз сюрпризов. Им первый раз там выдали этот самолет, на котором... Вообще, это один из самых дешевых клубов в Ла Лиге, который играет. У них на их домашнем поле, не домашнем, на тренировочном поле, на котором они готовятся к играм, нет канализации и нет дополнительного освещения. Это немыслимое для современного
0: футбола. В Испании без освещения, в принципе, можно обойтись. Там вот так солнце яркое.
1: А кустов полно, да, если что, вокруг.
0: Что касается канализации, то дома надо делать все дела и приходить уже там готовым к тренировке.
1: Всемирный день флоры и фауны. Фауны нет, флоры. И даже пенальти, который был назначен в ворота гостей, Страсбург не забил. Интересно, вот представители королевской семьи отправятся на все финалы кубков, потому что их в разных городах будут играть. Лига чемпионов, мы помним, в Будапеште, в Стамбуле Лига конференций, Лига Европы, извини, и Лига конференции в Лейпциге. Там, и да, кстати, сенсация. Во всех финалах английские клубы. Это же небывалое.
0: Ну, значит, не во все места, где будут играть эти ответственные матчи. Потому что в противном случае, ну, народ может сказать, что там жгете топливо почем зря.
1: Слушай, а вот история, представляешь, вот вчера, допустим, Астон Вилла играет, принц Уильям сидит, там аплодирует. А Кристал Пэлас, а что, хуже, что ли? А те такие,
0: я про это, на самом деле, вот все члены королевской семьи, которые более-менее на виду, должны разобрать себя абсолютно по клубу. Но их окажется гораздо меньше, чем клубов. Поэтому получится так, что значит, ты прошел в десятку, и вот, значит, 10 клубов первых у нас распределены.
1: Я вот про финальную стадию уже, когда всего 3 английских клуба играют, один в этой, ну отправьте уж кого-то. Англия — родина футбола, и, похоже, футбол на родину возвращается. Ты сейчас что хочешь про футбол? Про скандал или про деньги?
0: Про скандал.
1: Давай,
0: конечно,
1: про скандал, хорошо. Скандал реальный, потому что в футбольном клубе Реал там повздорили Вальерды и Чуамини. Парни поругались еще 2 дня назад. И вроде как сначала все уладили, но Феде отказался жать товарищу руку. Это стало причиной драки. В раздевалке капитан пропустил удар от француза, отлетел в стол, получил рассечение. Кровище было. Клуб экстренно собирает. Представляешь, вот делать людям нечего. Собирают на совещание всех игроков. А Вальерде отправляется в больницу зашивать рану. Туда поехал, конечно, и Арбиолоа. Уругвайс вернулся на базу вместе с женой. Ну, а как по-другому? Там кто-то же должен защищать. По итогу с ним все нормально. Тем временем Арельен закрыл комментарии в своих соцсетях. Пока Реал никому не комментирует эту ситуацию, но по слухам футболистов отстранят от ближайших матчей. А ближайший матч 10 числа — это на минуточку Эль Классика.
0: Нет, чтобы нагрузить их работой, чтобы им было не до драка, они их отстраняют, чтобы они сидели и там как-то размышляли, как мне ему отомстить.
1: Слушай, ладно, про деньги не буду, я про другое расскажу. Роналдо за сутки потерял 18 миллионов подписчиков.
0: Чего?
1: Подписчиков, да. После масштабной авточистки в Инстаграм число фолловеров Криша упало с 684 миллионов до 666. Плохая цифра, Криш. И остался он все равно самым популярным человеком в соцсетях, хоть и потерял 18 миллионов подписчиков. Но для сравнения, это больше, чем все население Португалии. А у Месси минус 8 миллионов, если что. Ну а вам всем здоровья и, конечно, бодрых спортивных выходных. В понедельник подведем итоги спортивной жизни не только Латвии.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: слушать, то Радио Рокс. Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетем, билишустер.
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: А чем первая песня?
1: Слушай, а можно вообще вспоминать первый поход самостоятельный на концерт? Вот на что ты сходил, допустим, на что твой сын сходил первый раз? Вообще, вспоминаешь первое событие в культурном плане, там, первый поход с девочкой в кино, например, там, вот, что было там? Первое там, как вспоминают, там, на друг пошел на кинофестиваль с девушкой, причем эти, еще это не даже конфетных, цветочных взаимоотношений не было, а там какой-то фильм, и где
0: вот... Да в новый фильм не надо помнить, здесь как бы, вот, это как раз такая проверочка. Вот ты первый раз пошел с девушкой в кино, ты помнишь фильм или помнишь, с какой девушкой ты пошел в кино первый раз?
1: Хороший
0: не
1: вопрос.
0: Не надо говорить, что ты помнишь и то, и то.
1: Ну да, да, да. Тут, что было красивее, кино или девушка на тот момент? Я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Дитов. 9 часов 45 минут. У нас культурные новости.
2: Культурный слой.
0: Они, конечно же, не совсем новости, потому что это такая археология. Вспоминаем, что в этот день было в разные годы.
1: И посылая месседж тем, кто творит культуру в днях сегодняшних. Итак, в 1922 году в петроградской газете «Вечерний телеграф» опубликована глава Грей из романа Александра Грина «Какая правильно алые паруса», который будет выпущен отдельным изданием буквально через годик.
0: А в 1910 году, 8 мая, в Николаевской церкви села Никольская Слободка прошел обряд венчания Николая Гумилева с потомственной дворянкой Анной Андреевной Горенко, которая сейчас все больше известна под псевдонимом Ахматова.
1: 58 год, 8 мая, выходит классический фильм ужасов «Дракула», в котором Кристофер Ли играет вампира.
0: Да, а я вот что-то подумал, что я его, похоже, не смотрел. За всеми фильмами о Дракуле и о вампирах как-то вот этот уплыл. А это классика. Надо взять на заметку накануне выходных.
1: Это помнишь, когда там мне мама открыла глаза, когда... На ярком солнце Ален Делон сыграл.
0: Да, да, да.
1: Как я все сбился. Я вспомню, короче, кого он там сыграл.
0: Ладно, я еще один фильм вспомнил. Да. Значит, в 1963 году, 8 мая, выходит еще один фильм, который точно знают все, и многие даже смотрели. «Доктор Нос», Шона Коннери. Первый фильм о Джеймсе Бонде.
1: Я вспомнил про кого. Рипли. Когда вышел талантливый мистер Рипли, потом вышел сериал Рипли, а выясняется, что в 60-х годах первый Рипли как раз был Ален Делон. И в том самом фильме концовка совершенно другая, не связанная с тем, какой современный трактат идет. Так, пойдем по музыке.
0: Давайте, значит, в 1970 году выходит диск «Beatles Let It Be» 8 мая. Казалось бы, да, вот молодые парни.
1: Взяли мы, посмотрели на фотографию этого как бы уже кодового такого альбома, всей битломании уже. Да, бородатый, там Пол Маккартни, да, усы и такой...
0: Облик песняров у Ринго Стара.
1: У Ринго Стара очень похож, да. Ну, ребятам по 30 лет тогда, а уже за плечами весь опыт. Да.
0: Вся эпоха Битлз
1: вот,
0: уже
1: наверное,
0: у них за плечами,
1: да? Слушайте, на следующей неделе, я понимаю, что в новостях культуры мы отметим уже, на следующей неделе будет стартовать Евровидение 26-го года. Ну и когда-то там победу одержал коллектив под названием «Эбба». Так вот, группа «Абба» в 76-м году в третий раз поднимается на первое место британского хит-парада. Это важно, с песней «Фернандо» и удерживает первое место в течение целого месяца. Это дико круто.
0: А вот смотри, а фильмов, в общем, казалось, еще вчера совсем не выходит в это время, потому что фестивали как бы не до премьер после праздников. А тут, однако, такие мощные проекты, как «Дракула» и «Джеймс Бонд» запускаются. Что касается альбомов, то здесь вроде есть такой урожай, потому что в этот же день, в 79-м году, Кью выпускает свой первый альбом «Three Imaginary Boys». А еще сегодня день, когда можно выбирать между барабанщиками и гитаристами, потому что у нас, с одной стороны, такой выводок барабанщиков празднует день рождения, а с другой стороны, гитаристы не менее как бы значимого масштаба.
1: Ну, давайте посмотрим, кто-то мог по палочкам так постучать и сказать... Поехали. Крис Франс, барабанщик Talking Heads.
0: Дэйв Раунтри, барабанщик из Blur, и Алекс Ван Хален, барабанщик группы... Правильно догадались, Ван Хейлен.
1: Ну, а теперь поговорим. Полюбила там гитариста, и как водится, так это в частушках так было. Там, или это нет, там тракториста, пардон, было. Эрик Бриттинген, гитарист Cinderella.
0: Гарри Глиттер, гитарист, но гитарист.
1: Потому что он сам себе гитарист. Камон, камон, камон, камон, камон. Кто спел? Камон, камон, камон, камон. И больше ничего при этом. Но зал-то раскачивался.
0: Да, и Джон Бонамасса, который даже не пел «Камон, камон», там себе под нос бурчал, а зал все равно раскачивался.
1: Понимаете, есть Карабас-Барабас, а есть Джон Бонамасс. Вот люди делятся. Или ты за Буратино, или за Бонамасса. Выбирай сам уже.
0: Ты за Глиттер или за Бонамасса?
1: За Бонамасса.
0: Можете спорить здесь.
1: Изобрази Бонамасса. Папа опять вкатил, и Бонамасса там изображает в туалете, да? Извините. Ладно, давайте поговорим
0: о важном.
1: О здоровье. Шизгара всю неделю выходила при поддержке клиники Балта. А клиника Балта считает, что весна – это то время, когда еще можно все сделать правильно для своих ног, потому что большинство процедур именно для ног не дает мгновенный финальный результат. Нужно времечко на эффект, на восстановление, на этапность.
0: А лазерная эпиляция, если вы ее начнете весной, дает наилучший результат к лету, до него уже осталось немного. Но есть время, чтобы сделать это все без спешки и без перегрузки кожи. В клинике Балта для этой процедуры используется инновационная лазерная платформа Дека с александритовым лазером. Это сейчас золотой стандарт дерматологии.
1: Ну и на данный момент наиболее эффективна, комфортна остановка роста волос лучом лазера. Ну, помимо этого, обработка лазером участков кожи во время эпиляции улучшает текстуру и тонус кожи. Лазерная процедура надежно, безопасно уберет волосы, кстати, не только на ножках, но и в тех местах, где они вам особенно неприятные.
0: Клиника Балта последовательно и успешно с хорошо заметным результатом. Записаться легко можно на сайте evaslibus.lv, адрес в центре Бирзника, Убиша 10, ну а телефон 28-770-660.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Хороший день, пятница, при этом утренний трафик был весьма и весьма активным, на максимуме перед 9 часами даже превысил 6 баллов. Это говорит о том, что движение – жизнь, и она продолжается. За минувший час обстановка на дорогах улучшилась, на мониторы вернулись 4 балла, и хотя синоптики обещают довольно прохладные, до 13 градусов пасмурные выходные, многие все равно отправятся за город. Участник акции пилотов Алексей Счастливчик уже находится в пути и прислал сообщение из Латгалии.
2: Утречко доброе, дорожная информация не по Риге. Если кто в ближайшее время собирается в сторону Краснова, то закладывайте время побольше на дорогу. По дороге много ремонтов, много снижения скорости и еще два дополнительных светофора, которые по очереди пропускают. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Все это к тому, что, отправляясь в дальнюю дорогу, лучше заранее изучить дорожную обстановку, например, на сайте Latvijas-Valsceli, где на карте указаны места ремонтов, ограничений и перекрытий. Далее. Поступила сводка госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону 74 ДТП, пострадали 4 человека, в том числе пешеход и самокатчик. За различные нарушения на водителей патрульные составили 92 протокола и задержали 4 в нетрезвом состоянии за рулем. Трое находились в легкой степени, отделались административкой, а один пошел по уголовной статье, получил штраф, а в придачу ему нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активист» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активист» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: И под занавес не только сегодняшнего эфира, но и подводя такой итог всей
1: недели
0: нашей
1: недели короткой.
0: Вахты, да, ну, короткая, не короткая, все равно она людям понравилась же, наверное, там утро, включаешь там, а там мы, и как-то надежнее становится. Смотрите.
1: Это не итог, это, знаешь, это далеко идущие выводы. Вот такие планы на будущее, я бы сказал, потому что если на этой неделе было хорошо, на следующей будет еще лучше.
0: В планах наших все сделали для того, чтобы войны больше не было. С Днем Победы над фашизмом. Поздравляем всех. Ну и в 10 числа очень тоже важный повод. Я сегодня вспоминал, как мама меня на место поставила, вспоминая талантливого Рипли. Да-да-да. И поэтому День Матери Всемирный 10 числа. Не забудьте сказать мамам что-то хорошее обязательно. И будущим мамочкам, наверное, тоже большой привет. Хорошее дело делаете, милые.
1: Да и вообще почаще говорите какие-нибудь добрые слова друг другу и знакомым, и друзьям, а может быть даже и периодически совсем незнакомым людям. Всем приятно услышать доброе слово.
0: Даже если эти два чуда из некого испанского футбольного клуба, которые мосты друг другу начистили, а им все равно калькалась как-то. Скажите лучше что-нибудь доброе друг другу. В понедельник скажем много всего хорошего. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Пока.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Reklāma.
1: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
7: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Любить.
1: Реклама.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Люди так или иначе распадаются, там, в пик распадаются, там, как это, многие из-за денег распадаются, да? Мы, честно, прошли свой пик, и мы не распались. И у нас никогда не было конфликтов из-за бабок. Никогда. То есть деньги мы никогда внутри не делили.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Твое настоящее.
5: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице и в САБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице и в САБЦ.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. А? Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Жизнь как подарок должна быть бескорыстной. Это первая моя тема. Поэтому слово «звезда», оно теряет смысл, скажем так, тщеславного своего образа. С точки зрения «звезда, которая светит», возможно, но опять же, здесь мы не должны думать, что оно должно прилепляться к человеку, и он должен с этой идеей жить, что он звезда. Нет. Это может быть характеристикой внешнего мира к самому себе, но не внутреннего мира к самому себе. Я все равно по внутреннему миру человек. А с точки зрения внешнего мира, допустим, тебя, там, Васи, Пети, там, Саши там, и прочих-прочих, возможно, я звезда. Но если говорить с точки зрения жизни как подарок должна быть бескорыстной, нужно об этом забыть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2 480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
6: Если слушать, то Радио Рокс.

0: вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен, я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Redzes festivāls vizionētē optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini vizionētē LV.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
7: Радио Рокс. Твое настоящее.

Я глаза, люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес.

и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāmā izved būvgrožus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорнофармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецибс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
3: Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
5: Радио «Рокс».

поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая «Безобразная Эльза», не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих. Это все-таки, ну, такой домашний жанр, но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искреннее малая форма произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: reklāmā.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Radio Rocks. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
5: Радио Рокс. Латвия.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: навсегда.
1: Сейчас, когда дожди, ты меня не жди, и ночь.
2: Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой.

0: Мысли вслух. Алексей Романов. Группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае – это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна. И глотка. И давай увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāmā. Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буниципс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буниципс АБЦ.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишустерви.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Министр обороны готов взять на себя ответственность за несбитые дроны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране, заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале +6, +8. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб, 29 августа, концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Рокс» на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип САБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип САБЦ.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Radio Rocks. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
6: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.
8: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Пятница, конец трудовой недели. В латвийской столице приближается вечер, но уже давным-давно идет вечерний разъезд. Всегда интересно следить за тем, как развиваются события на рижских магистралях и улицах, и как растет трафик. В 2 часа дня на мониторе было 5 баллов, 26 заторов, в 3 часа дня 6 баллов и 37 заторов, к 4 часам 7 баллов и более 50 мест, где движение затруднено. К этой минуте собрались приличные, более чем 10-минутные заторы на Карля Ульманя перед Вене Базгатвы в обоих направлениях, сложная обстановка на мосту Славу, на съездах, подъездах к нему, а там еще и ДТП. Пробочка со стороны Вантового моста перед Мелнсила и вообще плотно чуть выше в районе Ботанического сада на Слог, а также на Даугавгривас, где, кстати, тоже произошло ДТП. Еще несколько аварий в разных частях города. Кроме того, более 10 минут можно оставить на Густава-Земгала-Гатве перед Бриибас в направлении Восточной магистрали, на Круста-Базницас в Чекуркалнсе и на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. Это, конечно, не все места, которые могут задержать водителей в пути, но наиболее яркие заторы на данный момент. В завершении выпуска послушаем инфу от Алексея Николаева. А через полчаса у нас будет подведение итогов очередной зачетной недели акции «Пилоты Микс-Медиагруппы» и раздача призов. Меня зовут Владимир Тим, будьте внимательны и всем безопасного движения.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Небольшие проблемы тем, кто движется из Вицмилграйса в сторону центра. Там с круга при развороте, где главная дорога, прямо на развороте сломалась фура. Полиция уже на месте. Машины протискиваются как могут. Так что всем терпения и хорошего вечера.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр распорядился провести служебную проверку реагирования на инциденты с дронами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8. Порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Стартанули в новом часе с трека группы Brainstorm «Выходные», и то верно. Нас ждет майский уикенд и много чего еще. Мы же на волне Радио Рокс идем вперед из песни душевной. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. И это вечерний экшен «Рок жив». Самое время нам заглянуть в рок-хронику. 8 мая 1911, более века назад, на свет появился Роберт Джонсон, блюзовый, разумеется, американский, певец, гитарист, автор песен, один из наиболее известных и почитаемых блюзменов 20 века. А в 1944 на свет появился Пол Гадд, с двумя «Д» на конце. Нам он известен как британский глэм-рокер Гарри Глиттер. В первой половине 70-х имел феерический успех, но затем свернул на кривую дорожку, от музыки отошел, был замешан в уголовке с детской порнографией, сидел в тюрьме во Вьетнаме, а в 2015-м был приговорен британским судом к 16-летнему заключению в местах не столь отдаленных, где пребывает и поныне. А музыкально отметим 73-й «Happy Birthday» Алекса Ван Хейлена, барабанщика американской группы «Ван Хейлен». Пару лет назад Алекс продал с аукциона все свое барабанное оборудование. Это заставило людей поверить, что он больше не собирается заниматься музыкой после ухода в лучший мир своего брата Эдди Ван Хейлена. Много славных альбомов выпустили братья в свое время. Один из треков с вокалом Сэмми Хагера мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: По районам, кварталам разъезжается народ после трудовой недели. В Риге, как следствие, мощные пробки. Однако поговорим мы не о них, а о тех людях, кто помогает автомонитору актуальной информацией с дорог. Будем определять и награждать лучшего автопилота недели. После чего с нами снова Зажигалова на Радио Рокс. Очень скоро кино, Maroon 5, Джанго и Моральный кодекс.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс-Медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс-Медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Завершилась очередная неделя акции «Пилоты Микс-Медиа-группы». Она продлилась 8 дней, с 27 по 30 апреля и с 5 по 8 мая, с перерывом на праздники. За это время мы получили вот к этой минуте 152 сообщения на дорожные темы. Получается 19 репортажей в день. Это очень весомый вклад наших участников в информационное наполнение выпусков «Автомонитора». Мы все посчитали и готовы вручить классный приз от нашего спонсора, набор омывателей для автомобиля, и наградить фирменной майкой с логотипом Микс-Медиа-группы самого активного участника.
1: Победитель недели.
0: Напомню, что наша акция завершится 15 мая, когда мы определим самых полезных и продуктивных автопилотов всего шестого сезона. Ну а сейчас подводим итоги зачетной недели. Напомню, победители предыдущих трех туров Александр Рязанов, Алексей Счастливчик и Алексей Николаев набирают баллы только в общий зачет. Ну а дальше было интересно. За эти 8 дней ярко проявили себя автоледи Кристина, на ее счету 10 сообщений и 28 баллов, Вера, работница ГПСС, у нее 11 сообщений и 31 балл. А победителем на сей раз становится водитель фуры Евгений. Он прислал 16 репортажей и заработал 36 баллов. Поздравляем и вручаем комплект омывателей от компании Goodyear, а также красивую майку на память от Микс Медиа Группы. Еще раз поздравляем победителя четвертой недели, водителя фуры Евгения. Через неделю определим лучших по всему шестому сезону акции «Пилоты Микс-Медиа-группы». И на этом о трафике пока все. Ждем новые сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом.
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EcoBaltijaVide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс.

0: Группа киноостры «Комфильмы» из альбома «Молнии Индры» 2025 года выпуска. Но мы сейчас не о музыке, а наоборот о кино. Решили выяснить, как соотносится реальный возраст актеров с возрастом персонажей, которых они играют на экране. Известна история с юной Золушкой, которую сыграла Янина Жеймо, когда ей было 37. Так вот, как оказалось, в двух фильмах из трех актеры в реальной жизни старше своих персонажей. В среднем омолаживание в кадре примерно на 7 лет. В обратную сторону тенденция работает, когда нужно изобразить героев старшего возраста. На роль 60-70-летних, вероятнее, позовут актеров в возрасте 50-55 лет. Ну, значит, работает система Станиславского, так называемый метод творческого перевоплощения. И это хорошо. Ну, в общем, с кино нам все ясно. Это иллюзия обмана, в которую люди продолжают верить. Мы же возвращаемся к задорным трекам «Радио Рокс», и через пару минут нас уже поджидают Эрик Клэптон, «Смысловые галлюцинации» и Константин Никольский.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Эрик Клэптон с классическим треком «I Shot the Sheriff». Трек как бы поет человек, убивший местного шерифа Джона Брауна. Впрочем, как утверждает наш герой, он сам подвергся нападению со стороны блюстителя порядка, поэтому и вытащил пистолет. Что интересно, в авторском исполнении Боба Марли в 73-м песня прошла практически незамеченной. А вот когда через годик ее исполнил Эрик Клэптон, трек сразу же взлетел на вершину горячей сотни Billboard. Сам Марли также в накладе не остался, когда ему закапали бешеные роялти за авторство произведения. Ну что ж, это была небольшая музыкальная история. Нам же пора первый час вечернего экшена «Рок жив» завершать. И сделают это БГ и группа «Знаки» с треком «Все напрасно». Прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В сфере аренды квартир в Риге поставлен новый рекорд. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8. Порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Второй час вечернего экшена «Рок жив». Открыли Кукрыниксы с треком «Кайф». На этом не остановимся и скоро продолжим. Ну а пока еще разочек заглянем в рок-хронику. 8 мая на свет появились многие уважаемые рок-люди. О некоторых мы уже упоминали час назад. А сейчас поздравим Эрика Бриттингема, экс-басист американской группы «Синдерелла». Ему стукнуло 62. Ныне он участник «Брэд Майклс Бэнд». И вот интересное событие. 55 годков исполнилось Кэнди Снайт, американской певице и автору текстов для проекта Ричи Блэкмора «Blackmore's Night», а по совместительству также его жена. Будучи некогда поклонницей группы Rainbow, Кэндис в 89 году, Кэндис подошла к Ричи и попросила у него автограф. После этого они провели ночь в баре, и дальше все закрутилось и продолжается до сих пор. А музыкально мы послушаем группу Supertramp. Их «Американский завтрак» в 1979 стал классикой, взлетел на вершину чартов по всему миру. Заслушаем заглавный трек с пластинки «Breakfast in America» на Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: На Радио Рокс группа «Князь и человек. Загадка» из альбома «Письмо из Трансильвании» 2011 года выпуска. Но прежде чем на всех парах двинуть дальше, притормозим и узнаем, что же с обстановкой на рижских дорогах в данный момент. На очереди автомонитор, после чего мы продолжим на бодрячке. Через пару минут встречайте группы «Браво», «Пикник», «Марун Файв», а также «Слава Бутусов» и «Юпитер».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Час назад определили самого активного и информативного участника акции «Пилоты Микс-Медиа-группы». По итогам зачетной недели им стал водитель фуры Евгений, с чем его и поздравляем. Он получает комплект высококачественной омывайки от компании «Гудьер», а также красивую майку с логотипом Микс-Медиа-группы на память. Мы же продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. До 8 баллов дорос сегодня трафик на максимуме, вечернего часа пик, но к этой минуте уже 5 баллов на мониторе, и обстановка на дорогах постепенно улучшается. Давайте послушаем сообщение, которое будет интересно тем, кто оставляет свои авто на улице Гайль-Эзера, а прислал инфо Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Улица Гайлизера со стороны озера. Там установили знаки в начале улицы и в конце, чтобы с 5 числа проводиться дорожные работы. Но пока что никто не реагирует. Наверное, ждут горчичники. Следите за знаками, будьте внимательны. Всем хорошего дня.
0: Скажем спасибо Алексею, а также всем, кто присылает сообщения с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Короткая трудовая неделя подошла к концу, впереди выходные. Давайте посмотрим чуть более пристально, что же обещают синоптики для жителей столицы и ближайших окрестностей. Увы, будет пасмурно и прохладно. В субботу до 12 градусов, вечером ожидается небольшой дождь, а в воскресенье без существенных осадков, но лишь до 10 градусов выше нуля. И на этом о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю хорошо отдохнуть и набраться сил. Встретимся в понедельник на первом выпуске «Автомонитора» в 8.15.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: на Радио Рокс группа «Браво» с задорным треком «Кошки». А мы обратим внимание полуношников. Сегодня будут запущены 7 ночных автобусных маршрутов, которые свяжут центр города со всеми основными районами, включая Межцем, Светсмилгравис, Даугавгриву, Зепниканс и так далее. Автобусы будут курсировать все лето раз в час с полуночи до 4 утра, но только по выходным. В ночь на субботу и на воскресенье. По деньгам там все нормально, те же тарифы и льготы, что и днем. Однако останавливаться бус будет только по требованию. То есть придется махать рукой, чтобы привлечь внимание водителей. Если хотите подробностей, они есть на многих порталах. И, конечно же, на сайте Ригас Сатексме, которая эти маршруты и организовала. Ну вот, что-то хорошее в городе происходит, и это радует. Однако вернемся к любимым хитам на Радио Рокс. Они радуют не меньше, а даже больше. И очень скоро группы «Воскресенье», «Танцы минус», а также «Алиса» в аккурат после коммерции и погоды.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Izved bulgrožus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Билишус Сервис».
7: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Радио Рокс.

0: Группа «Воскресенье» и «Легендарный ветерок». Мы же продолжаем жить и не тужить под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. На этом расстаемся до понедельника. Всем добра, позитива и хороших выходных. А этот час запечатает Земфира и группа «Чиптрик».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, вот сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача вот раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
7: Радио Рокс. Твое настоящее.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Реклама. The Beatbox nav tikai tribūta grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūsu leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишустерви.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс.

Рижским заливом 20 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме с

0: слушай его каждый день, детка.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Эсселии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 23 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

呵。Правда, вот был армейский дружок, уехал

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.